выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Пара хороших новостей. Сегодня суббота, завтра тоже не понедельник. Пока я искал какие-нибудь интересные новости, уже подошло время объявлять тех звезд, кто составит нам музыкальную компанию в самом ближайшем будущем на Ретро FM. Это будут Бананарама, это будут Шокинг Блу, группа Любэ и Сиси Кейдж. В столице 3 часа 17 минут. Всем низкошного отдыха.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Примерно так и нужно извиняться перед теми, перед кем оплошали, или на всякий случай перед дамами, рожденными 4, 7, 13, 16, 22, 21 и 31 числа, то иначе будет скандал нау. Просто нумерологи назвали прекрасную половину человечества, рожденных в эти самые даты, числа лютыми скандалистками. Ну, если пару раз совпало, это, конечно, ничего не значит, но если что, ведем наблюдение. В столице 3:42. Скоро на Ретро-ФМ отметится Виктор Салтыков.

В атмосферу грустной, меланхоличной диско-романтики 80-х за последние минуты умеючи погрузил нас Роберто Дзанетти, он же Саваш на Трефэм. В столице 3 часа 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи, музыкальные настроения. Не переключайтесь. Всем доброго субботнего утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Наверное, нет весны, не включающей в себя все сезоны сразу. Весенняя зима, осень, собственно, сама весна у нас уже погодно были. Теперь на очереди, похоже, метеорологическое лето. На следующей неделе в столице вроде как нарисуется с температурой воздуха до 26 градусов. Ждем. Но в самые ближайшие минуты ждем и слушаем на Ретро-ФМ Льва Лещенко, Нину и Криса Ри. В столице 4 часа 18 минут.

Неважно, на каком этаже, важно, наверное, в каком районе живет. А то на такси можно не наездиться. Все же новости говорят, что за этот 2026 год поездки на такси еще подорожают. Подорожают на 20-30%. Ах, так себе процент, конечно. Ну а 100% то, что впереди на Ретро-ФМ Майкл Джексон. Столица 4 часа 41 минута.

Отвратительная работа начала 80-х Жан-Жака Гольдмана, ставшая золотым хитом во Франции, прямо сейчас на Ретро-ФМ. Ее еще называют криком о судьбе целого народа. Ну, давайте не будем углубляться в эту тему, не будем о грустном, как говорится. Будем и далее музыкально отдыхать вместе. В столице 4 часа 55 минут. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кто-то говорит, ходить в гости по утрам – это мудро. Кто-то говорит, кофе с утра натощак – это не мудро вообще. Специалисты, судя по последним новостям, утверждают, что кофе, как и цитрусовые кислые фрукты, с утра пораньше на голодный желудок раздражают слизистую и провоцируют резкий скачок сахара. Такие дела. Если что, предупредил. Но впереди на Ретро-ФМ группа «Кино» и Сандра. В столице 5 часов 17 минут.

Как бы это ни прозвучало, но Макарена продолжает кормить испанский дуэт Los de Rio. Они как были, так и остаются в музыкальном строю спустя более 60 лет музыкальной карьеры. Эл, легенда, как говорится, в столице 5 часов 42 минуты. Скоро на Ретро-ФМ услышим команду Смоки Юрия Антонова.

Один из самых известных евродиско-хитов немецкой группы Bad Boys Blue, родом из середины 80-х, прямо сейчас на Retro FM, исполнена история еще первым вокалистом команды Тревором Тейлором, чей голос с ямайским оттенком был особенностью ранних треков. Ребят, где-то уже не так рано, как в столице, 5 часов 55 минут в Москве. В любом случае, все вместе продолжаем отдыхать.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

печать греха. Я постель.

0: Кого-то уже наверняка позвали на майские шашлыки, либо еще позовут. Некоторые сидят, ждут приглашения. Стоит обратить внимание. Но если серьезно, вся в нескучном продолжении майских гуляний первого подхода. В столице 6 часов 17 минут. Там, на Ретро-ФМ, полным ходом, уверенно и верно, приближаются Modern Talking, DJ Mendes, Laidback и другие звезды.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята!
3: Да!
2: Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

когда-нибудь это холодное утро, может быть, буквально, не буквально наступит, и нам придется вернуться в рабочее русло, но пока что не будем об этом, будем продолжать отдыхать все вместе, пока отдыхается, будем слушать проверенные временем истории на Ретро-ФМ, пока слушается. С ними на подходе Константин Никольский и Тин Шарп, столица, 6:41.

Ох уж эти мимолетные, но незабываемые моменты. Эта история Сиси Кейдж пропитана юношеской романтикой, мимолетным летним романом, где эмоции накалены, но ничто не вечно. В столице 6 часов 56 минут. Движемся с вами вперед, разумеется, вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ.

0: 7.00 в столице. Команда Joy и песня из бриллиантовой руки наготове.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

У всех тетя как тетя, а у него звезда. Звезда по имени Ким Уайлд, которая в свое время, в конце 80-х, посвятила эту песню новому члену своей семьи, посвятила ее своему племяннику. Мы же с вами ближайшее будущее этого часа на Retro FM посвятим прослушиванию истории, например, Криса Ри, команды «Руки вверх» и Стинга. Они на подходе. Всем доброго утра.

0: случаи, когда что-то просто, это просто лучше не усложнять. А вот когда все so hard, все сложно, ну тут уж не всегда получится что-то как-то сделать попроще. Но стараться, наверное, нужно. Что-то такие мысли с утра пораньше. Всем доброго выходного утра, которым далее услышим на RetroFM одни из хитов Манго Джерри и Жень Белоусов. В столице 7 часов 41 минута.
1: Реклама. Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
4: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Минута за минутой, вот уже без 5:08 в столице. Подождите, сколько? Давайте, что ли, лишний раз не моргаем, не отвлекаемся за выходными глаз да глаз. Причем я буквально присоединяюсь к вашим рядам отдыхающих. Вступая в эфирное кресло ретро-ФМ Тимура Соколова, он на подходе. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем отличной субботы, услышимся.
1: Реклама. Обувь. Обнинск. Континент.
2: Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Давайте улыбаться чаще. Стомали дарит короткий спиннинг циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию.
6: По путем показаниях и осложнений консультируйтесь с врачом.
7: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
8: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
9: Экосистема – имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене – самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская, 20. 8-910-544-77-18.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Ирина Аллегрова на бешеной скорости, как всегда дерзко и в то же самое время красиво ворвалась в наш эфир и сделала его максимально драйвовым. Не тормозим, жмем на газ и едем дальше в новый день, который, уверен, будет классным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 мая, суббота на календаре. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны, самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы, хороший день, чтобы посвятить его второй половинке, получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы, вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки, посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы, если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы, суббота хороша для поездок и дальних прогулок. Они принесут приятное впечатление. Весы, позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы. День будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Пока Игорь Николаев поет нам про незнакомку, предлагаю познакомиться. Меня зовут Тимур Соколов. Я с удовольствием составлю вам компанию до 13 по Москве. Я обещаю за эти 5 часов огромное количество суперхитов, лучшей музыки и приятного, ненавязчивого общения. Впереди «Дубы колдуны», группа «Септембо» и команда «Secret Service». Ну и новости в экваторе часа не пропустите.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе расскажу о выдающемся исполнителе, композиторе, маэстро Юрии Антонове. Как все начиналось, как создавались главные хиты и при чем тут Сергей Лазарев? Об этом расскажу уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Внимание, вопрос.
11: Есть дела интересные?
12: Все сложно.
13: Ни свидетелей, ни улик.
11: Но.
12: Но. Но надежно.
11: Я вам столько дел раскрыла.
14: Что за девушка?
12: Детектив на все руки.
15: Короче, тут такое дело.
11: Я не такая.
12: Новые серии.
16: Звучит многообещающе.
12: В субботу в 18.25.
17: А мотив?
12: Вечерний детектив.
15: Замечательно.
12: На канале ТВ-центр.
11: Женщины его тоже любят.
18: Возрастное ограничение 16+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Живее всех живых наша любовь к лучшей музыке, классике советской эстрады. Дубы-колдуны на Ретро-ФМ с песней «Для меня нет тебя прекраснее». И пусть ваше утро, друзья, начнется именно с этих слов. Ну а наше утро продолжит новости с Маратом Бекметовым. Марат, приветствую.
1: Доброе утро. В России изменились правила выплаты для многодетных семей. В кабинете министров сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату теперь остается, если средний душевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. 1 мая истек срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. Россия и Саудовская Аравия вводят безвизовый режим с 11 мая. Как уточняется, россияне смогут находиться в королевстве непрерывно или суммарно до 90 дней в течение календарного года. При этом безвизовый режим не распространяется на работу, обучение и постоянное проживание в Саудовской Аравии. Для этих целей потребуется оформление визы. Также отдельный документ по-прежнему будет необходим для совершения хаджа. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра столицы, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 часов утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, а также концерты с участием популярных отечественных артистов и диджеев. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: И вот как-то сразу захотелось уехать в Ленинград и насладиться красотами северной столицы России. Петербургу привет, так же, как и всем городам вещания Ретро-ФМ. 8.42 уже в столице, далее у нас на горизонте путешествие в Кингстон Таун в компании команды UB40, так что готовьтесь.
1: Реклама.
2: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Строите или купили дом без вентиляции?
5: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
4: Обращайтесь в Бризвент.
5: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
4: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
5: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
9: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
8: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
10: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит короткий из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию.
11: О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
12: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
13: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась,

0: Бархатная и приятная регги от команды UB40 приближает нас к лету, до которого, кстати, осталось чуть меньше месяца. Хотя, судя по погоде, радоваться теплу можно начинать уже прямо сейчас.
1: Реклама. Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
1: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ «Дом для дома», первый этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
6: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
5: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
7: Давайте улыбаться чаще. Стомали дарит короткий из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию.
8: По противопоказаниям и осложнениям консультируйтесь с врачом.
9: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные – целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
10: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
11: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
10: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
12: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
13: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
14: Сеть мебельных салонов «Горлица». Диваны, спальни, гостиные, кухни и многое другое в наличии по очень привлекательным ценам. Доставка от одного дня. Обнинск, Жолио-Кюри 9 и новый салон в Балабаново, улица 50 лет Октября, дом 5.
15: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Material Girl, это Мадонна, напоминает нам о том, что все мы живем в материальном мире. А вот кому сегодня звезды обещают город денег, а кому что-нибудь другое, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто позабыл, напоминаю, 2 мая на календаре суббота. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны, самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы, хороший день, чтобы посвятить его второй половинке и получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы, вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки, посвятите день радостным моментам, спокойным отдыху и легким развлечениям. Львы, если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы, суббота хороша для поездок и дальних прогулок, они принесут приятные впечатления. Весы, позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы. День будет благоприятствовать вашим начинаниям. Особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Даже если до календарного лета еще месяц, главное, чтобы внутри всегда было плюс 25. Вообще очень приятно находиться в предвкушении того, что впереди еще целых 3 месяца лета, и даже май уже начинает радовать нас своим теплом. Так что припати лето, можно сказать, началось. А потому рекомендую наслаждаться каждой минутой теплых дней, дабы не петь потом, какое короткое лето. Кстати, напомню, что этим летом всех слушателей Ретро-ФМ ждет кое-что интересное.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
8: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Внимание, вопрос.
10: Есть дела интересные?
11: Все сложно.
12: Ни свидетелей, ни улик.
10: Но!
11: Но? Но надежно.
10: Я вам столько дел раскрыла.
13: Что за девушка?
11: Детектив на все руки.
14: Короче, тут такое дело.
10: Я не такая.
11: Новые серии.
15: Звучит многообещающе.
11: В субботу в 18.25.
16: А мотив?
11: Вечерний детектив.
14: Замечательно.
11: На канале ТВ-центр.
10: Женщины его тоже любят.
17: Возрастное ограничение 16+.

0: should be so lucky. Кайли Минок желает, чтобы всем сегодня сопутствовала удача. И я с удовольствием присоединяюсь к этим пожеланиям. Уверен, что каждый сегодня почувствует себя настоящим любимчиком судьбы. Пусть этот день, друзья, подкинет вам парочку приятных сюрпризов. Ну а какие новости подкинул нам новый день, расскажет Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу семейной ипотеки. Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За год в учебных заведениях было открыто больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметики и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА Недвижимость, маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству. Организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод студента на платное обучение. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Стартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. По информации РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. Но на поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. В словах аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователи рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. Конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: other girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Mike and the Mechanics на Retro FM с песней Another Cup of Coffee. Сегодня за чашкой ароматного кофе предлагаю всем послушать программу «Ю», в которой мой коллега Юрий Гурьянов расскажет о творчестве своего тезки, маэстро Юрия Антонова. Будет очень интересно и, как всегда, уверен, познавательно. Так что не пропустите программу «Ю» сегодня в 13 часов по московскому времени на Retro FM. Ну а в ближайшие минуты с нами Фредди Меркьюри, группа «Мираж» и Джо Дассен.
1: Реклама. Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Экосистема – имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене – самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская, 20. 8-910-544-77-18.
6: Чугунные костровые чаши «Конкретика» – это модный и стильный штрих для загородного дома. Вы можете прекрасно провести время с семьей, приготовить блюда на огне, погреться прохладными вечерами. У нас большой выбор костровых чаш, аксессуаров к ним, а также уличной мебели. Выбирай на сайте конкретика.ру. Чугунные костровые чаши «Конкретика» – очаг, который объединяет всю семью.
7: ООО «Агримедиа», Москва, улица Профсоюзная, дом 110, корпус 4, квартира 169, ОГРН 113-774-639-23-65.
8: Рекламная служба Retro FM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: В очередной раз хочется напомнить вам легендарную фразу, сказанную Фредди Меркьюри. «Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни». Ну и судя по этим песням, проблем у него, видимо, было действительно очень много.
1: Реклама.
2: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
4: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Чугунные костровые чаши «Конкретика» – это модный и стильный штрих для загородного дома. Вы можете прекрасно провести время с семьей, приготовить блюда на огне, погреться прохладными вечерами. У нас большой выбор костровых чаш, аксессуаров к ним, а также уличной мебели. Выбирай на сайте конкретика.ру. Чугунные костровые чаши «Конкретика» – очаг, который объединяет всю семью.
7: ООО «Агримедиа», Москва, улица Профсоюзная, дом 110, корпус 4, квартира 169, ОГРН 113-774-639-23-65.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: В гостях у сказки вместе с Валерией проводили маленького принца в путь, но сами остаемся на связи с космосом. И прямо сейчас узнаем, кто сегодня будет сиять ярче всех и кому стоит уйти в тень.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 мая, суббота. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны. Самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы. Хороший день, чтобы посвятить его второй половинке и получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы. Вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки. Посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы. Если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы. Суббота хороша для поездок и дальних прогулок. Они принесут приятные впечатления. Весы. Позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы, день будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: «Пойдем со мной» поет группа «Комбинация». Я в этом смысле не отстаю. Также приглашаю вас в новый день, который обещает быть не только максимально музыкальным, что подразумевается само собой, друзья, но и очень теплым, по крайней мере, в столице. Сегодня, наконец-то, солнечно. В понедельник так вообще обещают настоящее лето. Температура поднимется до плюс 23. И если это произойдет, то будет зафиксирован новый рекорд тепла. Так что поздравляю. Вот теперь-то точно можно сказать, перезимовали. Ура!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелемеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
14: Успел.
15: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
14: 12+.

0: во французской стороне на чужой планете. Вот уж действительно фраза, актуальная во все времена. С актуальными новостями к этой минуте Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний отрасли. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава космического агентства республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили и в Роскосмосе. Ранее в ходе российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрактную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам, а также созданию аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации и промывали чаши. Одной из новинок этого сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный департамент транспорта, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Дистанция и время заезда будут разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Спрос на отдых в Кубани снизился на 20%. Краснодарский край расположился только на третьей строчке. Первое место у Петербурга. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на праздники в этом мае внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро FM. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: Все крутые повороты остались позади, ну а впереди лето и увлекательный круиз ретро-ФМ на лайнере «Астория Гранде», компанию, в котором вам составят группы «Лицей Плазма», также «Вирус» и Александр Айвазов. Все подробности предстоящего шикарного морского путешествия читайте на сайте retrofm.ru и отдыхайте вместе с нами.
1: Реклама.
2: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
3: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
4: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
6: Экосистема. Имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене. Самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская, 20. 8-910-544-77-18.
7: Дизайнерский кашпо премиум-класса «Конкретика» – это то, что сделает ваш интерьер богатым и изысканным. Свыше 90 разных форм, более 40 вариантов цветов и фактур. Большие и маленькие, низкие и высокие. Сделайте свой интерьер оригинальным вместе с «Конкретикой». Заказывайте на сайте конкретика.ру. Сделано в России. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Этот саксофон не перепутать ни с каким другим. Джордж Майкл с хитом, который написал в 17 лет. Careless Whisper. Идеальный саундтрек для переворачивания шашлыков на мангале.
1: Реклама.
2: Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
3: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Five Letters Crazy Man. На волне музыкального безумства, вот в самом хорошем смысле этого слова, мы с вами продолжаем отмечать майские праздники, друзья, и желайте друг другу хорошего дня, ну и приятного аппетита всем, кто завтракает, а возможно уже обедает. Это, кстати, правильное решение, подкрепиться прямо сейчас, потому что далее нас ждет путешествие в Камбоджу, страну, сами понимаете, довольно бедную, но красивую, воспетую, прекрасную Ким Вайлд. Тимур Соколов зовут меня, всем привет, всем мир, труд, май.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе расскажу о выдающемся исполнителе, композиторе, маэстро Юрии Антонове. Как все начиналось, как создавались главные хиты и при чем тут Сергей Лазарев? Об этом расскажу уже сегодня в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Внимание, вопрос.
15: Есть дела интересные?
16: Все сложно.
17: Ни свидетелей, ни улик.
15: Но!
18: Но?
16: Но надежно.
15: Я вам столько дел раскрыла.
19: Что за девушка?
16: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
15: Я не такая.
16: Новые серии.
5: Звучит многообещающе.
16: В субботу в 18.25.
6: А мотив?
16: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
16: На канале ТВ-центр.
15: Женщины его тоже любят.
2: Возрастное ограничение 16+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточни в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Главный секрет танцев в стиле буги-вуги заключается в том, что никакого секрета здесь нет, друзья. Просто танцуем и получаем удовольствие. Ну а чем еще сегодня можно заняться, кроме танцев, расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В прокат вышла военная драма «Семь верст до рассвета». Это лента о реальном подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмина, самого пожилого героя Советского Союза. Разворачивается действие в феврале 42 года в оккупированной Псковской области. Получив от немцев требование провести отряд противника в тыл Красной Армии, старик тайно предупреждает советских солдат, а сам ведет врагов по заснеженному бездорожью навстречу пулеметному огню наших войск. В деловом центре Amber Plaza сегодня выставка «Территория кукол». Она объединяет больше сотни художников, дизайнеров и коллекционеров авторской куклы. Посетителям покажут шарнирные модели куклы в смешанной технике и миниатюрные аксессуары, мебель, одежду и декор, выполненные вручную. Темой выставки в этом году станет природа. Единая концепция оформления объединит все стенды и центральный экспонат. Театр на Мельниковой, театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за очень хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются только танцовщицы. Начало спектакля в 7 вечера. Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция «Романовы» из Петергофа в Москву, открывшаяся в недавно отреставрированном сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Проект объединяет 7 разделов, и каждый из них рассказывает, как личные пристрастия монарха влияли на культуру и быт России. В столице продолжается большой городской фестиваль «Московская весна». Он познакомит гостей с гастрономическими традициями разных регионов и расскажет про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд, а также театральные постановки. Добавлю, что флагманская площадка фестиваля расположилась в самом центре на Тверском бульваре. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесного субботнего дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву.

чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: из своей головы мысль о том, как заработать денег, причем в выходной день, причем не выходя из дома. Задайте свой вопрос участнику программы «Дорогие гости». Если дорогой гость не ответит на ваш вопрос, ну или ответит неправильно, то вы получите деньги. Все очень даже просто. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну и не пропустите шоу «Дорогие гости» завтра. В воскресенье в 13 часов Жан Мельмеров, бывший участник группы «Премьер-министр», к нам пожалует.
1: Реклама. Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
2: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
1: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
3: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
4: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Я вот тут подумал, как было бы круто пригласить Патрисию Касс на майские, на шашлыки, чтобы она в полной мере ощутила широту нашей души и красоту нашего российского гостеприимства. Ну и спробовала бы мяса жареного, да с лучком, да с кетчупом.
1: Реклама. Обувь Обнинск. Континент.
2: Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ Дом для дома, первый этаж.
3: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
4: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
3: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
5: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
1: Сеть мебельных салонов Горлица. Диваны, спальни, гостиные, кухни и многое другое в наличии по очень привлекательным ценам. Доставка от одного дня. Обнинск, Жолио-Кюри 9 и новый салон в Балабаново, улица 50 лет Октября, дом 5.
6: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Майские праздники – это отличный повод устроить себе рандеву с друзьями, родственниками, ну и шашлыками, конечно же. Куда без них в эти прекрасные солнечные выходные. Продолжаем ими наслаждаться под лучшую музыку Ретро-ФМ. Впереди группа «Комбинация», команда «Secret Service» и «Сиси Кетч». Меня зовут Тимур Соколов. Всем отличного дня.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успех.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
11: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
20: А давай. Только шашлык еще возьмем.
19: А где самый вкусный?
20: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
21: Чижик.
2: Подробности на сайте чижик.клаб.

0: Но мы-то в случае чего подождем, а вот майские праздники, как и любые другие, ждать не любят, а потому наслаждаемся каждой минутой и не упускаем возможности хорошо отдохнуть и расслабиться под лучшую музыку ретро-ФМ. Впереди Бананарама и Константин Никольский. Значит, раньше Hands Up от Army of Lovers.
1: Реклама.
2: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
4: Строите или купили дом без вентиляции?
5: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
4: Обращайтесь в Бризвент.
5: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
4: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
5: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
9: Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Бананарама. Love in the first degree. Любовь в первой степени испытываем мы по отношению к легендарным хитам от легендарных исполнителей. Ярким тому доказательством будет программа «Ю» моего коллеги Юрия Гурьянова, который уже через пару минут к вам присоединится и расскажет все о творчестве маэстро Юрия Антонова. В общем, два Юры будут в эфире с 13 до 14, так что наслаждайтесь. Я, Тимур Соколов, прощаюсь, говорю пока и до завтра.
1: Реклама. Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
2: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
1: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
3: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала Обнинск». Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Дизайнерский кашпо премиум класса «Конкретика» – это то, что сделает ваш интерьер богатым и изысканным. Свыше 90 разных форм, более 40 вариантов цветов и фактур. Большие и маленькие, низкие и высокие. Сделайте свой интерьер оригинальным вместе с «Конкретикой». Заказывайте на сайте конкретика.ру. Сделано в России. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Ну что, друзья, в Москве уже 13 часов. Назад дороги нет, надо начинать. Впереди у нас программа «Ю».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Да, это программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Здесь мы вспоминаем любимых артистов и, возможно, даже узнаем о них то, о чем раньше не подозревали. Будут интересные факты, будут теплые слова, будет музыка. Знаете, когда пытаешься подобрать какие-то слова для того, чтобы представить сегодняшнего артиста, понимаешь, что какие бы эпитеты ты ни выбрал, они все равно полностью не смогут передать всю значимость. Давайте так. Он как минимум часть нашего с вами генетического кода. Сегодня наш эфир посвящен человеку, чьи песни буквально стали частью нас самих. Причем, касается это нескольких поколений. Его называют советским Полом Маккартни, первым официальным миллионером СССР и просто маэстро, который знает секрет идеальной мелодии. Также его называют музыкантом, который совершил революцию в советской эстраде, совместив западный драйв с русской душевностью. 70-е, 80-е, 90-е и наше время точно были бы другими, если бы вот этот талантливый музыкант выбрал какой-то другой жизненный путь или профессию. Советский и российский исполнитель, поэт, но прежде всего гениальный композитор, отличный мелодист, народный артист России Юрий Михайлович Антонов. Между прочим, когда я готовился к программе, мне было очень тяжело решить, какие песни поставить в эфир, потому что в случае с Антоновым в голову сразу же приходит несколько десятков названий песен, и все они красивые, и все они классные, а у нас только час, и даже чуть меньше. Честно говоря, пришлось даже созвать самый настоящий худсовет во главе с музыкальной редакцией «Ретро-ФМ». Это я как бы снял с себя часть ответственности за обвинение в том, почему не поставили вот эту песню или вот эту. И тем не менее, что касается первой песни, которая сегодня прозвучит, ну, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она обязательно должна сегодня появиться. Многие из нас часто путают ее название. «Мечты сбываются», говорят одни. Но мы-то с вами помним, что называется она как? Правильно, «Не забывай». Если

0: «Помни, не забывай». В программе «Ю» слова замечательного поэта Михаила Танича. «Помним, не забываем», конечно. Что песня вышла в том числе в 1980 году. Она была написана специально для музыкальной комедии «Берегите женщин», фильма, о котором мы сегодня еще поговорим. Потому что много музыки Юрий Антонов написал именно для этой картины.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» говорим о музыке и тех, кто ее для нас делал и делает. Сегодня музыкант, без которого сложно... Нет, не так. Невозможно представить эфир «Ретро-ФМ». Не просто музыкант, а целая эпоха. Юрий Антонов. Давайте попробуем с самого начала. Наш сегодняшний герой родился в 45-м году в Ташкенте, в семье военного. Через пару лет вместе с мамой переехал в Берлин к отцу, который, кстати, прошел всю войну. До 50-го года они прожили в Германии. После этого вся семья переехала в Белоруссию, в город Молодечно. Именно там мама привела юного Юру в музыкальную школу в класс аккордеона. И хотя сначала он сопротивлялся, вскоре музыка поглотила его целиком. В 14 лет он уже руководил хором в местном железнодорожном депо, где его слушались взрослые люди. Все было всерьез. Хотя, например, его отец, офицер, сначала скептически относился к музыкальным увлечениям Антонова. Помимо этого, наш герой успел поработать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске. Был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В 64-м году ушел в армию, после которой вернулся в филармонию. Но одно из ключевых событий в биографии случилось в 69-м году. Юрий Антонов тогда оказался виа «Поющие гитары». Музыканты коллектива рассказывали, что познакомились с ним во время гастролей. И буквально сразу же пригласили его в свой коллектив. Антонов тогда руководил ансамблем, который аккомпанировал белорусскому певцу Виктору Вуячичу. Он, собственно, занимался обработкой и доводкой его песен, но при этом хотел делать свою музыку. Участник поющих гитар Евгений Броневицкий рассказывал, что Юра прямо в вагоне предложил: «Хотите, я вам песенку покажу о добрых молодцах?» Нам понравилось. Попросили его написать аранжировку, и уже буквально через два дня мы сделали песню.

общем, в 69-м году наш будущий герой переехал в Ленинград и стал клавишником в ансамбле «Поющие гитары», где, кстати, быстро проявил себя как хороший композитор. Свой первый большой хит Юрий Антонов написал буквально на коленке, на клочке бумаги. Тоже, кстати, в поезде, и тоже в 69-м году. Он тогда даже не подозревал, что эта мелодия будет звучать из каждого окна на протяжении многих-многих лет.

Да, это была музыка к песне «Нет тебя прекрасней» или «Не умирай, любовь». Первым ее исполнил Виа, поющие гитары. Но мы сейчас послушали фрагмент, записанный ансамблем «Добрые молодцы», в котором также успел поработать Юрий Антонов. Да, в 1970 году он переехал из Ленинграда в Москву. 70-е для него были непростыми. По факту, его песни пела уже вся страна, но в лицо его знали немногие. За это время он успел написать музыку «Поющим сердцам», ансамблю «Красные маки», группе «Земляне» и не только. Про музыку для других артистов мы сегодня еще обязательно поговорим. Пока сделаем паузу небольшую, конечно, музыкальную. Давайте послушаем одну очень красивую песню, написанную в 75-м году на стихи поэта Виктора Дюнина, которая, кстати, добавил туда личные драмы благодаря собственной несостоявшейся свадьбе. «Несет меня течение».

0: Вот такая красота звучит в программе «Ю». Несет меня течение. Кстати, у этой песни есть две аранжировки. Ранняя, 75-го года, и вторая, которая вышла в 90-е годы. Мне больше нравится тот самый ранний гитарный вариант. Вот мы его как раз с вами и послушали.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» про любимых артистов. Вот даже если бы на Земле не существовало такого понятия, как талант, то его обязательно надо было бы придумать для того, чтобы можно было правильно представить нашего сегодняшнего героя. Сегодня у нас Юрий Антонов, напомню. Сейчас надо вспомнить еще один важный переломный момент в карьере музыканта. Это сотрудничество с небезызвестной группой «Аракс». Началось оно в самом конце 70-х. И хотя история этого коллектива началась еще во второй половине 60-х, но так случилось, что пик их популярности пришелся как раз на время работы с Юрием Антоновым. Состав «Аракса» за годы существования часто менялся. В разное время в команде были и Александр Буйнов, и Сергей Беликов, Анатолий Алешин, Евгений Маргулис и многие другие знакомые нам артисты, включая нашего сегодняшнего героя Юрия Антонова. Группа сотрудничала с очень известными композиторами Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным и Антоновым, конечно. Примерно тогда, в 79-м году, наш герой впервые появился на центральном телевидении в программе «Шире круг». В период работы с группой «Аракс» вышли пластинки-миньоны. Ну, это такие маленькие пластиночки, которые расходились огромными тиражами. Группа вместе с Антоновым записала тогда 3 мини-альбома, и было выпущено более 20 миллионов копий. Как раз тогда слушатели познакомились с «Крышей дома твоего» Анастасией и песней «Я вспоминаю». О них мы сегодня тоже поговорим обязательно. А пока, вот так вот пробежавшись по некоторым ступеням стремительной биографии Юрия Антонова, давайте послушаем еще одну красивую песню. Понятно, что на сегодня это еще не все ступени. Интересно, что некоторые из них окажутся даже золотыми. Прямо сейчас песня, вышедшая в период работы с группой «Аракс», на их самой первой мини-пластинке, на том самом миньоне. Антонов, как правило, писал музыку на уже готовые слова. Слова нашлись благодаря поэту Михаилу Викерсу.

0: По всем показателям драгоценная золотая лестница в программе «Ю». Говорят, что музыканты в ресторанах просили двойной гонорар за исполнение этой песни, просто чтобы чуть-чуть передохнуть от бесконечных заказов, настолько часто ее заказывали посетители. Скоро продолжим слушать хиты маэстро Юрия Антонова, ну и вспоминать связанные с ним интересные факты.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыл.
11: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
12: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
13: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18:25.
14: А мотив?
9: Вечерний детектив.
12: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: RetroFM.
19: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты.
20: Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM.
19: Всегда с вами.

0: появлялись звезды, как создавались хиты.
1: Программа «Ю»
0: с Юрием Гурьяновым.
2: Да, это программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня мы говорим об очень талантливом человеке, музыканте, который стал одним из ключевых артистов, сделавших музыку в 70-е, 80-е, да и в наше время вот такой, какой мы ее знаем и помним. И ценим. Народный артист России Юрий Антонов. Много о чем уже вспомнили. Кстати, если вы вдруг пропустили, то всегда можно послушать подкаст программы «Ю» на сайте retrofm.ru, в нашем мобильном приложении. Сейчас хочется вспомнить о появлении Антонова в кино. Он не очень любил появляться в кадре, хотя иногда это и случалось, конечно. Но гораздо более громким и ярким получилось его участие в качестве композитора и, конечно, исполнителя. Да, это была та самая советская лирическая музыкальная комедия 81 года, фильм «Берегите женщин», где молодой журналист-практикант, которого играет актер Андрей Градов, поющий там, кстати, голосом Юрия Антонова, попадает на буксир «Циклон» в качестве кока в женский коллектив. Люба, он моет макароны. Наполеон со сметаной.

Оладьи стирать не надо. И так далее. Это фраза из фильма. Но нас, конечно, сейчас больше интересует музыка Антонова. Собственно, именно она сделала этот фильм таким массовым и востребованным. Но не все было так просто. Дело в том, что пока снималась картина, были споры именно относительно музыки. Закончились эти споры тем, что даже произошла смена режиссера. Первый режиссер, Виктор Макаров, оказался единственным, кому не понравилась музыка Антонова. Через пару недель после начала съемок он покинул площадку. Второй режиссер, Александр Полынников, как раз настаивал, что фильму нужна яркая и, главное, современная музыка, ну, та самая, за которую многие этот фильм в конечном итоге и полюбили. Юрия Антонова пригласили в картину по совету очень популярного музыканта в Советском Союзе Юнгольда Хилькевича. Антонов тогда предложил песни со своей пластинки, которую не удалось

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит короткий спиннинг циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию.
3: О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
0: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: 14.00 в столице. Друзья, Фельдштан начинается на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
0: Да, друзья, вот она и началась. Феличита, целый час, посвященный приветам, поздравлениям, ну и просто хорошим, добрым словам, которыми вы стремитесь поделиться с теми людьми, которые вам дороги, близки и как-то значимы. Меня зовут Андрей Мареев. Прежде чем, собственно говоря, начать передачу «Привет в поздравления», я вам напомню, что наш телефон 232-4883, код Москвы 495. Присылайте сообщения на наш канал в Максе и смски. Присылайте тоже на номер 5533. Начинайте сообщение со слова Retro FM. Непременно подписывайтесь и называйте имена тех, кого поздравляете. Плюс к этому ставьте, пожалуйста, ударение в сложных случаях. Ну и что еще? Поехали!

0: А вот с какой прекрасной песни начинается у нас Фельчита, и вот с такого прекрасного сообщения. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ, поздравления передаю в Московскую область. Хочу поздравить моего любимого брата Платонова Вячеслава с днем рождения. Дорогой родной мой брат Слава, поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья и благополучия. Родной, оставайся верен себе и своим мечтам, и пусть они непременно сбудутся. Твоя сестренка Таня из Краснодарского края. Я очень надеюсь на то, что Вячеслав услышал это поздравление. Так, пишет еще одна Таня. Жена Татьяна, которая передает привет мужу Ивану из села Семисотка в Крыму. Мы сегодня трудимся дома, и у нас все получится. Здравствуйте, Ретро-ФМ, пишет Вера. С началом последнего весеннего месяца она нас поздравляет. Спасибо за вашу работу. Очень хочется передать привет своим любимым подругам Кате и Милене, а еще маме Виктории. Я надеюсь, что все те, кого вы перечислили, услышали ваш привет, Вера. Так, здравствуй, любимая Ретро-ФМ. Привет. Привет и порадоваться хочет Гульнара из Москвы. Радуемся все вместе.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Продолжается Феличита здесь на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение. Андрей Ряднов, вот, простите, пишет: «Хочу передать привет и слова любви своей жене Наталье Рядновой». Ну, собственно говоря, подпись «Твой муж». Все серьезно. «Здравствуйте, всем привет, Ретро-ФМ. Передаю привет из города Ельца. Вот и до нас добрались теплые денечки и солнечные дни. Занимаюсь дома делами, делаю потолок, слушаю Ретро-ФМ, улыбайтесь, слушайте Ретро-ФМ, все будет хорошо», рекомендует Денис. Денис, и до нас тоже тепло добралось, я доволен просто как слон свежепомытый. Так, Анжела пишет: «Привет в Севастополь моим доченькам Филипповым, Даше и Саше, я вас люблю», подпись «Мама Анжела». Так, Ольга говорит: «Всем привет и поздравления с прошедшим 1 мая». И Оксаночка Лебедева желает всем доброго дня.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Продолжается фельдшта на Ретро ФМ, пишет Денис. Тещу вот проводили на поезд в Иваново, а сами с дочерью Алисой едем гулять в парк Кусково. Всем отличных праздников. Хороший план. Добрый день, Ретро ФМ, пишет Катя из Ставрополя. Хочу передать привет своей мамочке Оле. Хорошего тебе настроения в этот снежный день. Улыбнись, на работу сегодня идти не надо, грустить надо мне. У меня через 30 дней ЕГЭ. Обнимаю, целую. В Ставрополе что, действительно снег? Кошмар какой. Ретро ФМ, здравствуйте. Под ваши песни наводим уборку, чистоту на балконе, с дочей не кушай, рассматриваем игрушки из детства, тоже ретро. А доча, еще немного, еще чуть-чуть, призывает держаться мама Наташа. Добрый день, любимая Ретро ФМ, клеим обои с любимым сыночкой Иваном. Очень красиво получается. Привет всем родным, передает Екатерина из СНТ «Радуга». И вот еще одно сообщение от Станислава из Кемерово. Здравствуйте, любимая Ретро ФМ. Андрей, вам хорошего и легкого дня. Спасибо. Здоровья. Так, хочу, чтобы вы передали привет и огромное человеческое спасибо вашему коллеге Юрию за его сногсшибательную передачу. Жду каждую субботу ее. Всем всех благ и всего наилучшего. Ну, действительно, я уже думаю, что-то не в порядке с этим миром. Только что закончилась программа «Ю» Юрия Гурьянова, и ни одного восторженного сообщения по этому поводу. Юра, как всегда, на высоте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелемеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
13: Успел. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Обожаю эту вещь от Дарио Джи. Очень жизнеутверждающая она звучит всегда. Так, равно как и смс-ки и прочие сообщения, которые приходят к нам в Филичиту. Из Мирного пришло сообщение без подписи. Поздравляют вот так. Хочу передать привет своему любимому мужу Саше и сказать, что он самый дорогой. Вот уже здорово. Вот еще подписалась бы любящая жена, и было бы прекрасно. Хочу поздравить родную и любимую мамулю Наталью Ковалевскую с днем рождения. Самому важному и дорогому человеку, любимой мамочке, желаю долгих лет жизни, сердечной радости и самой ясной улыбки. Люблю тебя. Твоя вредная, но самая любимая дочка Даша. Привет из Крыма. Хочу поздравить своих дядю Анатолия Викторовича и бабушку Франию Станиславовну, а также своих родных и близких, пишет Наталья из Евпатории. Александр из Ульяновска пишет. Поздравляю своих родных, дочь Татьяну и внучек Элану и Даниэлу с 1 мая, ну, прошедшим. Здоровья, счастья, мирного неба над головой. И вот еще одно сообщение прочту из Казахстана. Добрый день, Ретро-ФМ. Пишет вам из города Семей из Казахстана. Хочу передать самый теплый и нежный привет своим родителям Раушан и Аманжолу. Дорогие мои, это ваша дочка Мадина. Даже если вы не всегда рядом, вы всегда в моем сердце. Я вас очень сильно люблю.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Добрый день, Ретро ФМ. Передаю своему мужу привет, Лебедеву Дмитрию. Люблю его, пишет Оксана из Кашина. Я вот сажаю помидоры в теплице. Дело хорошее. Помидоры любят такое теплое отношение. Потом зато, ух, будете есть и нахваливать. Пишет Татьяна. Добрый день. Хочу передать привет моим самым любимым мужу, сыну и брату. Мы на даче, город Ухта. Татьяна Парфентьева. Приветик, Ретро-ФМ, я из Владикавказа. Передайте привет нашей дружной семье, любимому мужу Руслану, мамуле Танюшке и дорогому Савельичу и всем дорогим друзьям, пишет Иришка. Ренат написал сообщение очень коротенькое. Здравствуйте, всем привет из Новосибирска. И вам тоже привет. И еще одно сообщение. Здравствуйте, Ретро-ФМ, пишет Светлана. Хочу передать привет коллеге Иришке Фаградян. Она очень любит Ретро-ФМ и меня на него подсадила. Вот для чего еще нужны друзья. Всем хорошего настроения, радости и любви, желает Светлана из Архангельска.

0: И вновь обращаю внимание на ваши смски, друзья. Из Самарской области сообщение. Есть такая мудрость: все в мире рождается маленьким и становится большим, а проблемы рождаются большими и становятся маленькими. Поэтому, кот, давай не будем злиться и ругаться, написал кто-то очень осмысленную вещь, кстати, но без подписи, к сожалению. Так, из Ростовской области, город Новочеркасск. Поздравляю любимого мужа Макеева Дениса с днем рождения. Хоть и этот год начался тяжело, все наладится, мы тебя любим, твоя семья. Женя Фифтик Константинов, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть все твои мечты сбываются, друзья всегда будут рядом. Радуй своих близких и родителей достижениями. Это из Свердловской области. Я хочу поздравить мою семью Николаенко с выходными, пишет кто-то из Москвы или из области. Ксения из Москвы написала: хочу передать теплый и солнечный привет своей любимой подруге Арине в прекраснейший город Ликино-Дулево. Очень по тебе скучаю, а также хочу поздравить всех слушателей нашего любимого радио Ретро FM со всеми праздниками. Ксения, вы молодец. Вот именно так и надо писать поздравительные смски. Так, из Брянска сообщение. Передаю большой привет Колотыгиной Леночке из Брянска же. Пусть ей всегда и во всем сопутствует удача, желает Влад.
1: Реклама. Обувь Обнинск. Континент.
2: Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу: ТЦ Дом для дома, первый этаж.
3: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Сеть мебельных салонов «Горлица». Диваны, спальни, гостиные, кухни и многое другое в наличии по очень привлекательным ценам. Доставка от одного дня. Обнинск, Шолио-Кюри 9 и новый салон в Балабаново, улица 50 лет Октября, дом 5.
5: Чугунные костровые чаши «Конкретика» – это модный и стильный штрих для загородного дома. Вы можете прекрасно провести время с семьей, приготовить блюдо на огне, погреться прохладными вечерами. У нас большой выбор костровых чаш, аксессуаров к ним, а также уличной мебели. Выбирай на сайте конкретика.ру. Чугунные костровые чаши «Конкретика» – очаг, который объединяет всю семью.
6: ООО «Агримедиа», Москва, улица Профсоюзная, дом 110, корпус 4, квартира 169, ОБРН 113-774-639-23-65.
7: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: И вновь ваши смски, друзья, прямо сейчас в Феличите. Приятного выходного вечера всем. Вечера, потому что смска из Приморского края. Привет любимому ретро-ФМ и моей суперсемейке Татьяне Максимовне, Ивану Ивановичу и Николаю Ивановичу. Всем добра, любви и позитива. К сожалению, без подписи. Ну что ж такое? Что ж за скромность-то такая обуяла? Просто вирус скромности какой-то витает над страной. Ребят, ну, пожалуйста, подписывайтесь, хорошо? Здравствуйте, прошу передать привет всем-всем и абсолютно всем. Вот она, широта русской души, здорово, из Москвы смс-ка. Пишет Влад из Саранска, хочу передать привет моим родным, маме, папе, бабуле, деду, брату и всем, кто меня знает. Хочу пожелать хорошего дня и отличного настроения. Муж Сергей передает привет любимой жене Инге. Сажаем клубнику под любимое ретро-ФМ, город Балашов, это Саратовская область, я знаю, проезжал мимо как-то. Передаю привет Головиной Ксении Николаевне. С праздником, любимая, твой Алексей Викторович из Самарской области. И еще парочка сообщений. Поздравляю Платонова Славика с днем варенья. Это из Краснодарского края. Привет! Передайте привет моей пчелке Катюше. Мы сидим на даче и кайфуем под ретро-ФМ. Всем добра, пишет Татьяна из СНТ «Машиностроитель». Привет из Егорьевска, это Подмосковье. Поздравляю сестру и ее мужа с серебряной свадьбой. 25 лет. Счастья и любви, поздравляет сестра Наталья.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро-ФМ».

Наиглубочайший философский смысл присутствует в этой песне. Это Игорь Иванов, Фельдчте на Ретро-ФМ, 14.52 в столице. Дальше, друзья, добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою любимую жену Анечку с прекрасными весенними майскими праздниками, пишет Олег из Бердянска. Привет, дорогой Ретро-ФМ, всех с праздниками, а мы с маленькой компанией сидим на шашлыках. Сыночку Александру и мужу Александру привет передает Наталья из Балашихи. Поздравляю всех родных, близких и знакомых с Первомаем. Отдельный привет семьям Плотниковых, Копалкиным на Ставрополье, из Подмосковья от Плотниковых старших и госпожи Уткиной. Кря-кря. Вот, все это передал Вячеслав. Иван пишет... Хочу передать привет из Донецкой Народной Республики своей любимой девочке Федотовой Ксении. Очень тебя люблю. Спасибо, Ретро-ФМ, за то, что вы есть. Вам спасибо на добром слове.

0: Ну и под занавес сегодняшней Феличиты еще несколько сообщений. Начну вот с такого саркастичного. Некто пилот из Уфы говорит: ага, Феличита, сколько раз отправлял сообщения, пожеланий, знакомый. Ну а что хотели сказать-то? Кому хотели передать чего? Так, привет, дорогое, любимое Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой жене Анастасии Комовой и доченьке Лизе. Мы на природе в Ростове-на-Дону продолжаем отмечать 1 мая. Сергей Косов, муж и папа. Молодцы, ребята. Надо отмечать, надо... Господи. Надо отмечать, надо праздновать. Так, уважаемый пилот из Уфы, я вас забаню, будете так себя вести. Так, здравствуйте, любимое радио. Вчера у моей дочери Дудиной Анастасии был день рождения. Сейчас празднуем все вместе. Хотим пожелать самое главное — быть здоровой и счастливой. Мы тебя очень любим. Всегда будем рядом. Огромный всем привет из Дедовска. Так, и еще вот несколько сообщений. Поздравьте, пожалуйста, всех наших родных с 1 маем. Желаем всем успехов, здоровья, весеннего настроения. Сегодня наши дети Антон и Лера сделали нам подарок. Организовали поездку в музей-заповедник Томскую Писаницу. Очень хорошее место для прогулок и отдыха, пишут Лилия и Алексей с Кузбасса. Мои поздравления. Поздравляю себя с днем рождения от лица своих детей, а также... их четыре дочки и две внучки. Я счастлив, мне 74, пишет Анатолий из Москвы. Анатолий, мои поздравления вам. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Я хочу передать привет своей подружке Оле Уляшевой и ее семье из города Сыктывкара. Хороших вам выходных. А я вот сегодня работаю, неудачка такая. А я по всем очень скучаю. Оля, ты самая хорошая подруга на свете. Целую, пишет Лида Попова. Так, и вот еще одно сообщение от Елены Соболевой. Она передает привет городу Долгопрудный и сотрудникам скорой помощи Московской области. Мир, труд, май. И вот под этим лозунгом, друзья, я, пожалуй, закончу сегодняшнюю Феличиту. Огромное спасибо всем, кто принял в ней участие.
1: Реклама. Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кровля Siding Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
4: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: красивые песни красивым людям, а в начале мая все красивые и все красиво. Смотришь за окно, ух, красота-то какая. 15:42 в столице, Сандра на Ретро-ФМ. Скоро Desireless, группа Смоки и Владимир Пресняков.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Строите или купили дом без вентиляции?
5: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
4: Обращайтесь в Бризвент.
5: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
4: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
5: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
6: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
1: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: А тем, кто сейчас отправляется в путь или находится в дороге, неважно, в дальний или вот здесь вот неподалеку, мой особенный привет. Потому что у дороги, как известно, есть начало, а конца дороги нет. А уж если это путешествие, ну а любое отправление в путь называется путешествием, слова-то однокоренные. Любое путешествие, друзья, это событие. Любое путешествие, оно должно закончиться непременно. Хорошо. 15.56. Столица Дизайрлес на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
2: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
1: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
3: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Чугунные костровые чаши «Конкретика» – это модный и стильный штрих для загородного дома. Вы можете прекрасно провести время с семьей, приготовить блюда на огне, погреться прохладными вечерами. У нас большой выбор костровых чаш, аксессуаров к ним, а также уличной мебели. Выбирай на сайте конкретика.ру. Чугунные костровые чаши «Конкретика» – очаг, который объединяет всю семью.
6: ООО «Агримедиа», Москва, улица Профсоюзная, дом 110, корпус 4, квартира 169, ОБРН 113-774-639-23-65.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: тяжелая история и тяжелое музыкальное сопровождение, ну, местами. Дуэт «Кармен» на Retro FM в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем-всем-всем желаю отлично провести этот субботний день. Выходные удлиненные, а значит, радости в жизни чуть-чуть, но прибавилось. Скоро «Шуга Бэйбс», а также, что интересного, Юрий Антонов и Глория Гейнер на Retro FM.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
5: Но!
8: Но?
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18.25.
12: А мотив?
6: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Не волнуйтесь, тетя, дядя в круизе ретро-ФМ, да еще и вас с собой берет. А вот если не берет, тогда волнуйтесь. Потому что круиз ретро-ФМ 2026 – это невероятное путешествие в Грецию с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и ваших любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и «Александра Айвазова». 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков уже определены. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама. Внимание всем алхимикам и волшебникам. Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
2: Сеть мебельных салонов «Горлица». Диваны, спальни, гостиные, кухни и многое другое в наличии по очень привлекательным ценам. Доставка от одного дня. Обнинск, Шолио-Кюри 9 и новый салон в Балабаново, улица 50 лет Октября, дом 5.
3: Дизайнерский кашпо премиум-класса «Конкретика» – это то, что сделает ваш интерьер богатым и изысканным. Свыше 90 разных форм, более 40 вариантов цветов и фактур. Большие и маленькие, низкие и высокие. Сделайте свой интерьер оригинальным вместе с «Конкретикой». Заказывайте на сайте конкретика.ру. Сделано в России. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров.
1: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Даже если что-то не клеится в настоящий момент, нужно испытывать уверенность. Не то чтобы в завтрашнем дне, а в том, что вообще все склеится в конечном итоге. Все получится и будет хорошо. Сандра на Ретро FM с музыкальным воплощением этой мысли в 16.56.
1: Реклама.
2: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в «Бризвент».
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию. Естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена. Опыт более 500 проектов. Замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов «Норвинд» и «Вакио». Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Brizvent.ru. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
5: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
6: Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
1: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Джо Кокер на Ретро FM и музыкальное произведение, которое дает ответ на простой вопрос, который мучит не то что десятилетиями, столетиями людей влюбленных. А ответ такой: нет девушки, нет причин для переживаний. Собственно говоря, это работает и в другие гендерные ворота. 17:17 в столице, меня зовут Андрей Мареев, я всем-всем-всем желаю отличного майского вечера, друзья, отличного настроения, скоро Билли Джоэл, Андрей Губин и Хулио Иглесиас на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелемеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
15: Подробности на сайте chizhik.club.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: И все, что не рассказал своим хрипловатым, обволакивающим голосом Крис Ри, да расскажет его гитара. 17 часов и 42 минуты в столице. Дальше, друзья, услышим к вопросу о голосах и мелодиях и музыкальных инструментах. Услышим несравненную Грейс Джонс, Владимира Преснякова и оркестр Поля Мориа на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
6: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
5: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
7: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит коронки из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию.
8: О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
9: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
10: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
9: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
11: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
12: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Кто-то может задаться вопросом, уместно ли танцевать танго в начале мая. Ну, если демонстрации нет, то почему бы и танго не потанцевать? Грейс Джонс на ретро-ФМ и гениальная музыка Астро Пиацоллы в 17 часов и 56 минут. Всем желаю отлично провести этот вечер. Хотите в танцы, хотите нет, может быть, за шашлыками. А кто-то и с шашлыком танцует, не возбраняется. Главное, чтобы в удовольствие.
1: Реклама. Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ Дом для дома. Первый этаж.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в Бризвент.
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-3-53.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
8: Экосистема, имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене, самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская, 20. 8-910-544-77-18.
9: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: И зная футбольные предпочтения Михаила Боярского, можно предположить, что тигры, катаясь на карусели, кричат еще «Зенит чемпион!». Доброго вечера всем, друзья! 18 часов 16 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем желаю отлично провести этот майский вечер и расскажу, что в ближайшем обозримом здесь Балтимора, мелодия из фильма «Начало» и «Сиси Кетч».
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Ну, карнавал не карнавал, но дружеские посиделки всегда не скучные, иногда веселые. Раз в неделю здесь на Ретро-ФМ случается совершенно точно. В 13.00 каждое воскресенье шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неправильно, такое тоже случается, все мы люди, вы можете заработать приличную сумму, друзья. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров. Так что не пропустите. В 13.00 в воскресенье совершенно точно не будет скучно, потому что будут «Дорогие гости».
1: Реклама. Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
5: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
4: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
6: Рекламная служба «Ретро-ФМ» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: История обычного дня, то есть рабочего, она, согласитесь, некоторым образом отличается от истории дня выходного, тем более выходного удлиненного. Рикардо Фолли на Ретро FM, 18:55. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь на этом. До встречи завтра днем. Всем счастливо. Пока, не болейте, не скучайте. Здесь на Ретро FM скоро встречайте Руслана Романова.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Строите или купили дом без вентиляции?
5: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
4: Обращайтесь в Бризвент.
5: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
4: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
5: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
6: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе, 9А.
7: Кровля, сайдинг, профнастил! А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
3: Рекламная служба Ретро FM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Так, ну, про Стинга мы с вами давно практически все знаем. Настроение его нам зачастую близко. А как ваше самочувствие и, так сказать, мировосприятие сегодня? Есть ощущение, что даже лучше, чем вчера. Все-таки выходные продолжаются. Май взял курс на настоящую весну, казалось бы. И это прекрасно. Дальше только лучше. Вечер обещает быть максимально музыкальным. Так что всех милости просим. Я Руслан Романов. Здравствуйте вам. Говорю далее. Патрисия Кас, группа Абба, Леонид Агутин в компании с Томасом, который Новогрин, и группа Джой через несколько минут на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е.
10: 12+.
11: Retro FM.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Я мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: На Retro FM дуэт Me and Mice с хитом Let the Love Goes On. Ну, что тут скажешь, вместе с весной традиционно и любовь расцветает. Тут уж других вариантов нет, одно без другого просто не бывает. Сама природа за это в ответе, так что в преддверии теплого сезона без жарких чувств не обойтись. Факт. 19:42 на часах в столице. Друзья, всем пламенный привет. Далее Смоки и группа «Мираж» на Retro FM.
1: Реклама. Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
2: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
1: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
3: Экосистема – имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене – самовывоз, демонтаж. Балабаново, Московская, 20. 8-910-544-77-18.
4: Дизайнерский кашпо премиум-класса «Конкретика» – это то, что сделает ваш интерьер богатым и изысканным. Свыше 90 разных форм, более 40 вариантов цветов и фактур. Большие и маленькие, низкие и высокие. Сделайте свой интерьер оригинальным вместе с «Конкретикой». Заказывайте на сайте конкретика.ру. Сделано в России. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров.
5: Рекламная служба Retro FM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: пока под звуки Шискары вы наслаждаетесь майскими выходными и предвкушаете восхитительное воскресенье. Не могу не напомнить вам про круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию. Те, кто следит за нашим эфиром, знают, что в течение последних трех недель в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот 15 счастливчиков определены, друзья. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус», а также Александра Айвазова. Вот такие праздничные новости под стать этим замечательным весенним выходным. Еще раз поздравляем всех победителей.
1: Реклама. Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно, попробуй.

0: Итак, друзья, второй майский вечер обещает быть, кажется, даже более прекрасным, чем первый. По крайней мере, это касается погоды в столичном регионе. Так точно, а значит, я думаю, что идем в правильном направлении. Про музыку и говорить нечего, все стабильно, замечательно. Лучшая музыка, проверенная временем, для вас здесь, на Ретро-ФМ. Далее, Бонни М. Саваш. Мелодия из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также Белинда Карлайл споет через несколько минут. 20:17, точное московское.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелемеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Очевидно, что до десерта сегодня добрались еще не все, а вот Real Sugar – это всегда, пожалуйста, калорий ноль, удовольствие на все 100%. Команда Roxette с нами на Retro FM, 20.42 в Москве. Впереди Дмитрий Маликов и Тайп.
1: Реклама. Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
2: Чугунные костровые чаши «Конкретика» – это модный и стильный штрих для загородного дома. Вы можете прекрасно провести время с семьей, приготовить блюдо на огне, погреться прохладными вечерами. У нас большой выбор костровых чаш, аксессуаров к ним, а также уличной мебели. Выбирай на сайте конкретика.ру. Чугунные костровые чаши «Конкретика» – очаг, который объединяет всю семью.
3: ООО «Агримедия», Москва, улица Профсоюзная, дом 110, корпус 4, квартира 169, ОГРН 113-774, 639, 23, 65.
4: Рекламная служба Retro FM в Обнинске. 499-270-62-52.

0: столице 20.55. Это Билли Джоэл подводит итоги текущего музыкального часа и предваряет старт долгожданной вечеринки. Ретро-ФМ впереди только лучшая дискотечная музыка в нашем уникальном супермиксе с 21 до полуночи. Жаркие танцы традиционно для всех, в данном случае, отдыхающих. Завершаем субботу в ритме диско.
1: Реклама.
2: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
1: Рекламная служба Ретро-ФМ в Обнинске. 499-270-62-52.

0: вот он, тот самый термин, который чаще всего не требует перевода и вызывает исключительно положительные эмоции. Holiday, как поет нам Мадонна в своей композиции. Ну, а мы можем называть это запросто праздничными выходными, которые, собственно, продолжаются. 2 мая, суббота на календаре, 21:17 на часах в Москве. Танцы в нашем эфире до полуночи.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

И уже танцующим и всем вновь присоединившимся, мой пламенный привет. Напоминаю, что в эфире до самой полуночи только лучшая дискотечная музыка в рамках вечеринки Ретро-ФМ. Отличного всем продолжения выходных и только жарких, позитивных танцев.

Рояли, гитары, а временами еще и маракасы с кастаньетами и так далее и тому подобное. Лучшая музыка, она вообще-то предполагает звучание самых разных инструментов, даже будучи, как многие говорят, электронной. Игорь Николаев в продолжении уникального микса со своей знаменитой композицией здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, на радость всем танцующим. 21.56, время московское.

Как вы могли заметить, только лучшей дискотечной музыкой наполнен наш уникальный супермикс. Все это коротко и лаконично называется «Вечеринка Ретро-ФМ», которая ежедневно встречает гостей и ценителей лучшей танцевальной музыки. С 21 до полуночи жаркие танцы вам обеспечены, друзья, в любой день или, точнее, вечер недели. 22.17 в столице. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет!

0: Простите, часовню тоже я позвоню?
1: Нет, это было до вас, в 14 веке.
2: Сообразим три, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: В эфире...

Проникновенно, трогательно, если не сказать эпично. Именно так, как умеет команда «Смоки» и демонстрирует нам в данный момент времени в финале второго часа уникального супермикса. Вечеринка «Ретро-ФМ» в разгаре.

В нашем с вами случае, друзья, учитывая текущий праздничный уикенд, Night of the Nights, или всем ночам ночь, это как прошедшая ночь от пятницы к субботе, так и, очевидно, наступающая от субботы к воскресенью. Одна другой краше, ярче, праздничнее, позитивнее и музыкальнее. Ну а вот, правда, в плане погоды сегодняшняя ночь обещает быть еще и теплее, то есть выходит на лидирующие позиции. А под лучшую танцевальную музыку и того более будет просто жарко по-настоящему. 23:17, время московское, вечеринка Ретро-ФМ в эфире до самой полуночи, не забывайте.

Happy Nation, или же всем счастливчикам, кто готовится вот уже к третьему выходному подряд, посвящается. Не сомневаюсь, друзья, что вы отлично проводите время, особенно под лучшую музыку. Вот она-то и продолжает звучать на Retro FM, причем круглосуточно. Погружаться в наступающую ночь рекомендую в нашей компании. С полуночи рядом с вами будет уже Дмитрий Майоров. Ему и передаю музыкальную эстафету. Ну, а я, Руслан Романов, вернусь к вам завтра в послеобеденное время. Все непременнейше. Удачи!

Всем салют, полночь в столице, Sting, Пэтти Райан и команда «Секрет» впереди.

0: Everywhere, везде и всюду, и повсюду, более понятно говоря, выражаясь, может быть, остается и неравное количество выходных часов. Ну, а будем придерживаться московского времени в нашем музыкально-развлекательном освоении этого воскресенья. Сейчас 17 минут первого в столице. Bad Boys Blue, Джо Дассен, Алсу и Сандра уже очень скоро к нам присоединятся на Retro FM. Ждаем, рассчитываем. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Вроде во всем, везде и всюду нужна мера, но девчата из Бананарамы переизбыток чувства воспринимает не как какое-то наказание, а как все же чудо, наказание этим чудом. Песня о безумной влюбленности, которая ощущается как приговор, от которого невозможно, но при этом не хочется освобождаться. Такая запутанная мысль. По выходному свободно продолжаем продвигаться вместе далее. Это Ретро FM, это 0 часов 56 минут столица.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дождями майские грозы по расписанию. На вторник, 5 мая, синоптики прогнозируют и то в столице, и не только при жаре в 26 градусов. Что, готовимся, что ли, соответствующий дресс-код и реквизиты для подобных метеонастроений? К нам на Ретро-ФМ уже готовы присоединиться синяя птица, таркан и модерн токинг. В столице час 18.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Подождите, подождите. Без меня не начинайте, не отмечайте. Сегодня 3 мая, официально День кондитера в России. Как его можно отпраздновать, думаю... Мысли правильно имеются. Если нас сегодня больше обычного потянет на сладкое, на всякую кондитерку, в этом в целом ничего необычного. Как обычные хиты, проверенные временем истории, для нас и с нами на Ретро-ФМ. Скоро услышим Константина Никольского и Pet Shop Boys. Они впереди, в столице, час 42 минуты.

хоть было-было и прошло, но не забыто. Flash in the Night, шведов Secret Service. Это их ностальгическая зарисовка о мимолетной, драматичной любви, сравниваемой со вспышкой молнии. Ну а в свете наших импровизированных советов, скажу так, в центре внимания на RetroFM, далее окажется немало других ярких музыкальных звезд. Ожидаем. В столице час 56 минут.

0: Любовь как мелодия, которая заставляет сердце биться быстрее. Повторяющиеся моменты и поступки — это не что-то томное. Это как раз за разом переслушивать понравившуюся песню. Не надоедает абсолютно. Ну, какое-то время точно. Как-то так для себя понял эту историю. Рики Поври на Ретро FM. Точное столичное, 2 часа 17 минут. И второе точно на подходе — «Самоцветы», Грейс Джонс и Дмитрий Маликов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Бэйби-бэйби, подобно «не ходите, бэйби», дети в Африку гулять, в Африке большие крокодилы будут вас кусать и обижать. С лесами и парками в России тоже будьте осторожны, согласно новостным каналам. Например, в Калужской области прям тьма тьмище клещей. Проснулись и не прочь подкрепиться за наш счет. Если что, если что. Ну, а считай мгновение, услышим на Retro FM Beatles и команду «Земляне» в столице. 2:41.

Музыкальный презент, музыкальный подарок. Может быть разным, конечно. Этот, например, сделала Милен Фармер не только нам, но и, получается, и себе. Если смотреть на дату релиза, она выпустила его в свой день рождения, 12 сентября. Сейчас же в столице точно не сентябрь, май месяц. Продолжаем по-майски отдыхать вместе на Ретро-ФМ. В столице 2 часа 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.